Очень рано утром я пришла домой. Мама хочет знать, что случилось со мной. Я ей отвечаю, не волнуйся, мам. Девчонки хотят просветься. Двенадцать на часах, но трезвонит телефон. Папа хочет знать, что случилось со мной. Худо тебе, папа, ты клевный для меня. Девчонки хотят просветься. То есть такие парни, что ловят прятат подруг. Спрячут далеко, не покают никого. Я с таким отелом встречат рассвет. Нет, девчонки,